Ночной была безлунной ночь, огонь конвойный растоптал, а в волнах мутных паренек напрасно огонек искал. Он мается по берегам,

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Тверь, 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Бил прямой наводкой, точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле,

Мне некуда деться, сладость любви вдруг нежданно горчит. Я вспоминаю ушедшее детство, что отсвенело давно и молчит. Вспомнилось детство, вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Мы повзрослели, ни много ни мало, и до звонка дотянуться пустяк. Что же тогда мы вздыхаем устало? Что же тогда в нашей жизни не так? Кончилось детство, кончилось детство, памяти нашей живая вода. Кончилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Что-то сегодня не нужно веселье, шума и песен в дыму сигарет. Вспомнилось детство и чарку спасенья.

Босоногое детство уже никогда не вернуться. Вспомнилось детство, вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству, но не вернется уже.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Радио-шансон. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ж свадебка хороша, перышком жар птичьим горит кольцо. След от фотографии.

глаза твои позабыть не смог. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь?

весны вокруг. Строчку для тебя перешлет мой друг. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Вера в полу.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем. Я судьбой наизнанку повешен между прошлым и небытием. Стол кривой из столетнего лета рвется ввысь телефонная трель. Голос детский забытого века зазвучал. Вырывай.

встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем? Почему? Этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны высятся строго.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbnefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

шифером не одну. Банки, фабрики, заводы, самолеты, поезда. Я все вру, я жадным не был. Мне бы волю, мне бы хлеба и

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125.
4: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о «Стопиноре»

0: можно по номеру #125. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчина. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И не важно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору. Сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
0: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру #125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: печаль. Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А помнишь, в детстве мы делили мир на белое, на темное, на полосы. Он был как солнце, таял как зефир.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама.
1: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
5: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
6: Удобрение серии «Здравень» – идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

побольше и сразу. К ночи чувствуется особо коллективный недооргазм. Мама, мамочки,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

время застыло, у краюхи голодный взгляд. Расскажите, как это было, как в руинах лежал Ленинград.

Прости, мой папа, меня, пока не нашел ту тропинку. Кричу тебе день ото дня под песен печальных пластинку. Твой путь совсем непростой, но ты пел на зло всем преградам. И если мне трудно и грустно порой, я знаю, что ты всегда.

0: баритон твой играет.
1: Не осуждай меня. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня

0: Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
8: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
9: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
10: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
11: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125». #125. Звонки анонимные.
10: Список задач большой. Как же с этим справиться?
11: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
10: Это впечатляет. А как насчет либидо?
11: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
10: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
11: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер #125. #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
10: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Она в наши дни не найти. Селекция выдала сбой. Я с нею готов без оглядки идти на плаху к распятию и в бой.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Дмитрий Волгин, группа «Хорошая песня». Ночкой открыли утренний час на шансоне. Всем доброго пробуждения желаю. Возможно, пока только чувств, ну, а там и тело потянется. Всех с праздничными выходными, хорошей музыкой вас обеспечивает круглосуточно радио «Шансон». Ну, а в праздники тем более. Рада приветствовать вас на душевной волне. Меня зовут Ирина Сотникова. Это утро проведем вместе в компании любимых артистов. У нас прямо сейчас Любовь Успенская. Всем привет!

0: Невозможно.
1: Забыть нельзя. Это Артур Руденко на шансоне. Незабываемы мы с вами о подвигах наших отцов, наших дедов, прадедов. Помним, гордимся. Вчера торжественно выдрузили флаги на улицах столицы. И закон автомобилей были. Они видны на каждой площадке, в скверах, в парках. В общем, все символизировало нашу с вами большую, великую победу. С праздником, дорогие мои!

снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

0: песни нашей победы.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять,

Когда ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить.

0: Теперь одному только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Александр Маршал на шансоне только что, а продолжит эфир песня, которая в прошедшую пятницу вернула себе лидерство в нашем хит-параде. Последний полет в исполнении Михаила Шуфутинского прямо сейчас. Ну а вы не забывайте поддерживать любимых артистов. Голосуйте в хит-параде «Радио Шансон» на сайте radioshanson.ru.
2: Небо надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Реклама.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорнов и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Что касается переписки, я с удовольствием напомню, что у нас работают мобильные выходные на Шансоне. Нам можно написать сообщение на единый номер +7 909 955 103 0 во все доступные мессенджеры, в том числе мессенджер Макс, ну или же просто сообщение можно отправить с поздравлением, с пожеланием родным, близким, коллегам опять же о себе напомнить. Ну что же они без вас отдыхают? Пишите.
1: У каждого своя дорога в рай. Ни с чем ее одну не перепутать. Постелена она весенним утром и летним ветром нам наречена. По скошенной траве найду дорогу, по снегу запорошенной тропе. Пусть люди говорят, побойся Бога, не им судить, куда дорога мне. У каждого своя дорога в рай, иду по ней и не спрашивай вечность, куда ведет нас эта бесконечность. А жизнь, как спичка, вспыхнет и прощай. У каждого своя дорога вверх,

0: и прощай.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Дмитрий Щербинин назначен заместителем министра обороны. С 2024 года он занимал должность советника главы оборонного ведомства. Информация о его назначении появилась на сайте министерства. В карточке Щербинина указано, что в должность он вступил по решению Владимира Путина 1 апреля 2026 года. Он будет курировать департамент информационных систем министерства. Ранее назначение Дмитрия Щербинина заместителя министра не сообщалось. В Российском Союзе туриндустрии заявили о росте спроса на военно-патриотический туризм. За последние 4 года он вырос на 40-50%. Родителям надоели классические музейные экскурсии, семьи ищут реконструкции, лазерный бой в окопах, аутентичный полевой обед, квесты с шифрами. Дети хотят не смотреть, а участвовать, отмечают специалисты. При этом среди направлений патриотического туризма наиболее востребованы у семей с детьми – Волгоград, Тула, Казань, Севастополь, Калининград и Смоленск, а также места с большой концентрацией современных интерактивных музеев. В компании подчеркнули, что заметенный рост спроса на туры продолжительностью в 3-4 дня по городам воинской славы. Московский футбольный клуб «Родина» впервые в своей истории вышел в РПЛ. Команда обыграла «Челябинск» в 33-м туре первой лиги и досрочно обеспечила себе участие в российской премьер-лиге. Встреча в «Химках» завершилась победой хозяев со счетом 2-0. Мячи забили Иван Тимошенко и Артур Гребен. «Родина» набрала 65 очков, возглавляя таблицу первой лиги, опережая на 7 баллов идущий третьим екатеринбургский «Урал», которому осталось провести 2 матча. Ранее воронежский «Факел» также обеспечил себе участие в РПЛ. «Родина», основана в 2015 году российским предпринимателем Сергеем Ломакиным, впервые в своей истории вышла в высший дивизион чемпионата России. Курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. Мария Деева, радио «Шансон».

0: может быть, а может и не быть. Главное, чтобы все было легко и непринужденно, особенно в выходные. Сегодня, я напомню, у нас воскресенье, 10 мая. Если вдруг вы уже потерялись где-то там в выходных, несмотря на то, что завтра понедельник, мы с вами продолжим отдыхать аж до вторника. Короткая рабочая неделя у нас маячит на горизонте, поэтому я желаю вам как следует отдохнуть, набраться сил. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Всем доброе утро!
1: Все непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно влево мухи свистит.

0: Ваши драгоценные сообщения появляются в наших мобильных выходных. Здравствуйте, радио «Шансон». Хочу передать привет Виталию и Александре. Желаю хорошей дороги и отличного настроения. Всем нашим радиослушателям, конечно, настроение прекрасного, погоды чудесной. Ну, а кто в дороге, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Будьте аккуратнее, внимательнее, берегите себя. И помните, вас ждут.
1: Бил прямой наводкой, точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле,

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.

деньги ведь нужно не только зарабатывать, еще и тратить. А как потратить их в удовольствие? Конечно, на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон», который в этом году пройдет с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря. Анатолий Полотно, Федя Карманов составит нам компанию. Также и другие любимые шансонье будут. Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Михаил Бублик, Михаил Шафутинский. В общем, невероятно творческая атмосфера ожидается на «Бархатном шансоне» в этом году. Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru. Если вы старше 12 лет, обязательно присоединяйтесь, потому что такое пропустить просто невозможно. Нахмурив бровь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
7: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
6: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем.

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом,

«Любовь за оплату» — это Александр Левшин на «Шансоне». Уж если за что и расплачиваться, так это за хорошо проведенные выходные. Вот это точно, не жалко. По-прежнему с вами Ирина Сотникова. 8.50, точное, столичное. Мы вместе переходим в новый час на «Шансоне». Прямо сейчас Михаил Задорин. Всем желаю ярких выходных.

0: Мукша представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Ассоциация банков России предложила включить все банки с лицензией Центробанка в так называемый белый список Минцифры. Речь идет о сайтах и сервисах, которые должны оставаться доступными даже при ограничениях интернета. С таким обращением ассоциация уже обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. В список предлагают добавить интернет-банки, мобильные приложения и платежные сервисы. Средняя ставка по ипотеке ниже 6% в марте была в 7 регионах России, в Приморском крае, Бурятии, Якутии, Тыве, Сахалинской области, Забайкальском крае и Амурской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Банка России. При этом средняя ставка по ипотеке, включая льготную, в среднем по стране в марте достигла 10% в год. Минэнерго готовит топливные соглашения с нефтяными компаниями. По словам вице-премьера Александра Новака, договоренности планируется продлить до конца 2026 года. Соглашения будут заключены с 12 российскими компаниями. В документах будут закреплены объемы поставок моторного топлива на внутренний рынок, а также розничные цены на бензин и дизель. Меры направлены на обеспечение стабильного снабжения в период сезонного роста спроса и сельскохозяйственных работ. Александр Новак также заявил, что страны ОПЕК не меняли сроки компенсации сверхдобычи нефти. Россия сможет нарастить нефтедобычу в июне до почти 10 миллионов баррелей в сутки. Мошенники предлагают россиянам фейковые дачные наборы по специальной цене. По данным аналитиков, они звонят от лица частных компаний, предлагают купить готовый набор, включающий разные продукты, товары для мангала, одноразовые тарелки, приборы, а также другие товары для выезда на природу. В сервисе напомнили, что настоящие компании не требуют полной предоплаты по телефону и не отправляют ссылки для оплаты по СМС или в мессенджерах. Если же поступает звонок с подобным предложением, нужно немедленно прекратить диалог и положить трубку. В заключение, курс валют: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Играют и поют наши любимые шансонье Михаил Круг и Вика Цыганова в начале нового часа. 9 утра и 6 минут. Если есть возможность, конечно, грех не понежиться. В постели еще немного. Все-таки у нас с вами выходные. Имеем право, так сказать. Да, возможно, у кого-то даже завтрак в постель предусмотрен. Я за вас искренне рада. Меня зовут Ирина Сотникова. Пусть ваше утро будет добрым. Компании «Шансона». Владимир Ждамиров прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: От Кавказа до Камчатки. С маслом Lubrix. Все в порядке. От Сибири и до юга. Lubrix. По совету друга.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Ирина Круг на шансоне только что. Огонь забытых мной цитат. У нас впереди много хороших песен еще. В этом часе будет и Виктор Королев. Послушаем также Михаила Шахутинского. Ну а прямо сейчас песня, которая трогает душу многих, многих из нас. Как ни крути, группа Любэ прямо сейчас «Комбат».

Дельные рекомендации из уст человека, который ради музыки оставил медицину. Тимур Шаов на шансоне. Только что. Действительно, столько у нас полезных с вами привычек, мы их почему-то игнорируем. Вот, к примеру, баня. Отличный повод укрепить здоровье, собраться с друзьями. Вот всем, у кого сегодня банный день, отдельный пламенный вам привет. Конечно, легкого пара. На самом деле, ведь банное дело – это вообще отдельная наука. Это целый мир, который можно подарить любимому человеку. И почему не сделать это прямо сегодня? Прямо сейчас у нас Алекс Лим на шансоне.

0: плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут наутро в газетах.

Одна из важнейших дат – 9 мая. У нас с вами календарные праздники по этому поводу. Но если у вас есть свой важный повод, день рождения, может быть, свадьба даже, напишите нам в наших мобильных выходных плюс 7909-955-1030. Все поздравления я озвучу в прямом эфире «Радио Шансон». Ну а далее мы с вами послушаем «Раду Рай».

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Радио Шансон.
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды объявлено сразу в нескольких регионах России. По данным МЧС, сложные погодные условия ожидаются в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. В Свердловской области, где накануне сильный ветер уже ломал деревья и сносил дорожные знаки, скорость порывов может достигать 25 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отказаться от походов отдыха на природе. В Челябинской области прогнозируются грозы, ливни и град, а ветер также усилится до 25 метров в секунду. В Курганской области ожидаются дожди, порывы ветра до 21 метра. Кроме того, синоптик Евгений Дешковец предупредил о зимнем шторме в Ханты-Мансийском автономном округе. В регионе ожидается понижение температуры ниже нуля, гололедица и снег. На этом фоне на трассе Югра временно ограничили движение транспорта. При этом в Москве ожидается кратковременное похолодание без заморозков и снега, после чего в столицу вернется теплая майская погода. В Госдуме предложили законодательно закрепить профилактику йододефицита. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что эта проблема напрямую влияет на уровень заболеваемости щитовидной железы. Депутат подчеркнул, что массовая профилактика особенно важна для детей и требует федеральной поддержки. В настоящее время в российских школах организовано йодирование питания, однако это затрагивает только учеников первых-четвертых классов, которые получают бесплатное питание. Кроме того, йодированная пища предоставляется и в больницах. Российский тяжеловес Александр Волков одержал победу на турнире в США, выйдя на бой под «Катюшу». Волков победил Вальдо Кортеса Косту. В интервью прямо в октагоне спортсмен подчеркнул, что считает за честь выступать именно 9 мая. Это был третий успех россиян за вечер. До этого Байсангур Сусуркаев оказался сильнее Джордана Сантоса, а Роман Копылов взял верх над Марко Тулио. Для Копылова эта победа стала 15-й в профессиональной карьере. В заключение, официальный курс валют: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

Так, не плачем, девочки и мальчики. Дорогой наш Урал, Ханты-Мансийский округ, вы там держитесь. Все-таки серьезная непогода за окном. Мы с вами поддержим согревающим шансоном. Я Ирина Сотникова, всем желаю хорошей погоды в эти праздничные дни. Небо голубого, солнце яркого и, конечно, много любимых песен. Нас далее порадует Стас Михайлов, Татьяна Куртукова. Конечно, песни «Победы» прозвучат обязательно в эфире радио «Шансон». Ну а прямо сейчас Сергей Куренков. Кладем в кармашек счастье, любовь, радость, все самое доброе и хорошее.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Наливай, брат, посидим, поговорим. У тебя, смотрю, добавилась седин. Сколько в жизни нам увидеть довелось, сколько бед

0: Хватит!
1: Вот, чтобы все именно так случилось, спеть наши песни, приглашаем вас 14 мая, уже в этот четверг, в Центр исполнительских искусств. Именно там пройдет грандиозный мега-концерт, в котором примут участие Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Григорьев, также будет и другие артисты. Живой звук, уже полюбившиеся хиты и новые песни. Все это случится на сольном концерте Аллы Рид для лиц старше 12 лет.

0: холода, тревоги, да степное буря.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Смотри!

0: Сон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

молодой повис. И меня искать не стоит, не гони во двор. Колыхнул и что-то вспомнил с малых до сих пор. Помню, матушка сказала, вот локомотив, что умело все отдала, но надо уходить. Ты из тех, кто не расстроен и с утра умыт. Может быть, неладно скроен, но как крепко сшит.

поезд мой быть может скромной тяга на пару, но зато какой надежный, проверен на ходу. И пусть порой мы просибали на запасном пути,

и вроде я забыл. И летит вот с этой ношей быстрый эшелон. Извини, угля подброшу, а после...

незнакомой ветке. Ольга Алмазова и Михаил Барский на шансоне. Мы же с вами движемся знакомыми тропами по волнам самой душевной радиостанции «Радио Шансон» в столице. 10:49. Этот час музыкально зафиналит Стоун Брэндон Стоун. Ну, а прежде послушаем Григория Лепса. Рок-н-ролл в кармане. Всем отличного дня!

посредине точно бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Конфликт России и Украины идет к завершению, заявил Владимир Путин. По мнению президента, страны Запада рассчитывали на сокрушительное поражение России, предоставляя военную помощь Украине. По мнению Путина, США украинский конфликт не нужен. У Вашингтона много других приоритетных задач, а с Россией воюют руками украинцев глобалистские элиты Запада, заявил Путин. Мощный майский снегопад и шквалистый ветер обрушились на Ханты-Мансийский автономный округ. На западе региона из-за сильного ветра и снега валятся деревья, местами пропадает электричество. Снег заметает дороги и придомовые территории. Непогода пришла в регион с Урала. По информации СМИ, из-за урагана около 150 населенных пунктов в Пермском крае и 20 в Свердловской области оказались без электричества. Шквалистый ветер и мокрый снег вызвали нарушения, деревья упали на провода, оборвали ЛЭП. Сейчас службы проводят восстановительные работы. Ураган также прошел в Тюмени. По данным местных СМИ, из-за сильного ветра по городу летали остановки и навесы для мусорных контейнеров. Стихия сносила деревья, рекламные щиты и остановки. В Миноборнауке назвали дату начала приемной кампании в вузы. Документы, поступающие, смогут подавать с 20 июня. Это коснется всех уровней бакалавриата, специалитета, магистратуры, специального высшего образования, пояснили ведомстве. Там отметили, что даты окончания приема заявлений варьируются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. В том числе при приеме на обучение на бюджетные места прием документов завершается с 10 по 20 июля. При приеме на платные места не позднее 20 сентября. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 12, ощущается как плюс 7, ветер восточный 6 метров в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем столбики термометров повысятся до плюс 15 градусов, будет пасмурно, кратковременный дождь обещают с 2 часов дня. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Александр Зунбаум открыл новый час на шансоне в Москве 11.06. В северной столице шлем отдельный пламенный привет. Частота вещания 104.4 FM. В студии по-прежнему для вас я, Ирина Сотникова. Всех с праздником, с прошедшим днем. Победы всем хороших песен. Потому что музыки много, а шансон, как и родина, один. Евгений Кемеровский продолжает эфир.

захлебнув, роздана, в памяти спрятана теми, кто забыл про победный наш путь.

патроны вера, но главная честь офицера – Родина, Родина –

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: бедная моя.
1: Концерт коллектива Михаила Танича «Лесоповал» пройдет уже в ближайшую субботу, 16 мая, в столичном Академ-джаз-клубе. Всех поклонников, всех фанатов ожидает яркое выступление, ну, как, впрочем, и всегда. Это те самые песни, которые мы узнаем с первых строк, песни, которые давно уже стали частью нашей жизни. Ждем всех, кто старше 18 лет, 16 мая в Академ-джаз-клубе на концерте легендарной группы «Лесоповал».

0: отвали.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925.

0: культового фильма «Место встречи изменить нельзя» как раз сегодня, 10 мая. Все мы помним героя Владимира Высоцкого. А сколько уж цитат выужено из этой киноленты и не сосчитать. А теперь Рита. Я сказала, Рита Виноградова займет место у микрофона. С вами была Ирина Сотникова. Всех еще раз поздравляю с праздниками. Будьте здоровы, берегите себя. До завтра. Пока-пока.
1: Сердце брошу на алтарь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Радио «Шансон».
1: 12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Работа аэропортов Юга России восстановлена в полном объеме, сообщили в Минтрансе. В плане регулярных перевозок 277 рейсов в и из аэропортов юга страны, отмен рейсов нет. За сегодня уже выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч пассажиров. Ранее из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации Юга России 13 аэропортов южных регионов приостанавливали работу. Минпросвещение утвердило концепцию исторического просвещения для образовательных организаций. Документ уже направили в регионы. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что новая система объединит уроки истории, внеурочную деятельность, дополнительное образование, также работу музеев, библиотек, исторических парков, общественных организаций и цифровых платформ. Особое внимание планируется уделить развитию у школьников навыков критической оценки информации, работе с историческими источниками и противодействию фальсификации истории. Среди ключевых направлений программы – повышение квалификации педагогов, создание методических материалов, развитие исторических клубов и кружков, проведение олимпиад, конференций и конкурсов. Реализация концепции рассчитана на 5 лет. Работающим пенсионерам пересчитают пенсионные выплаты с 1 августа. До конца года изменения коснутся и военных пенсионеров. Очередная индексация для них запланирована на 1 октября. Размер выплат сохранится на уровне 93,5% от денежного довольствия с учетом всех надбавок. В соцфонде напомнили, что с 2025 года индексация пенсий работающим пенсионерам рассчитывается по общим правилам с учетом стоимости пенсионного балла и фиксированной выплаты, действующих в текущем году. Также в фонде уточнили, что полный перерасчет с учетом индексации, пропущенных в период с 16 по 24 годы, воспроизводится после завершения трудовой деятельности пенсионера. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. Мария Деева, Радио Шансон.

0: но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за молодость мою.
1: Иван Кучин с песней «Фотокарточка». Я всем и каждому желаю доброго полудня. Меня зовут Рит Виноградова. И в ближайшие 6 часов проведем вместе. А праздничные выходные продолжаются. Я надеюсь, что у вас отличное настроение. Проводим их на радио «Шансон». Отмечаем праздник Великой Победы. В эфире в эти дни звучат песни военных лет. Послушаем прямо сейчас Александра Маршала «Враги сожгли родную хату».
2: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь?

Свой день, свой праздник, возвращение к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал.

0: город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
1: Реклама.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Алексей Петрухин поднимает настроение. Кстати, есть замечательная новость, что Алексея Петрухина можно увидеть на концерте «Алый Рид», который состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств. Живой звук, звезды эстрады и шансона и уже полюбившиеся хиты и новые песни «Алый Рид». Ожидаются и звездные дуэты Евгений Кемеровский, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев и другие для лиц старше 12 лет.
1: Бил прямой наводкой, точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле,

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Дабы сегодня, да лично, моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанной, молоденький парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крик

да войдет обратно походкою чеканой в красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы знак возвращения своего, парнишка

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: От Кавказа до Камчатки с маслом Lubrix все в порядке. От Сибири и до юга Lubrix по совету друга.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.ru.

А если говорить про улыбки, то ученые выяснили, ожидание хорошего влияет на настроение почти так же сильно, как само хорошее событие. Я желаю предвкушения самых приятных событий и встреч этого воскресенья. Меня зовут Рита Виноградова, радио «Шансон». И прямо по музыкальному курсу Тамара Кутидзе.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Мэнсон.
1: 13 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Многодетные семьи в России с доходом выше прожиточного минимума не более чем на 10% с 22 мая смогут оформить единое пособие на детей в размере 50% регионального прожиточного минимума. Об этом сообщила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, мера поддержки распространяется на семьи, которые подавали заявление на единое пособие, но получили отказ из-за незначительного превышения дохода. Кроме того, с 2026 года начала действовать ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Она предполагает частичный возврат уплаченного НДФЛ. Экономисты отмечают, что в отдельных случаях размер такой выплаты может превышать 100 тысяч рублей. При этом право на нее получат только семьи, соответствующие установленным требованиям по доходу, имуществу и отсутствию долгов по алиментам. Уроки мужества предложили включить в систему воспитательной работы российских школ и разработать для них единые методические рекомендации. В Совете Федерации считают, что такие занятия нужно проводить системно с участием ветеранов и методической поддержкой педагогов. Ранее инициативу критиковали за формальный подход и низкую вовлеченность. Россиянин возглавил гонку бомбардиров НХЛ. 29-летний Кирилл Капризов, российский форвард Миннесоты Уайлд. В ночь на 10 мая его команда выиграла Колорадо Эвеланж со счетом 5-1. Капризов набрал 14 очков за 9 матчей, вышел на первое место в бомбардирской гонке Кубка Стэнли. Его признали первой звездой матча в Сент-Поле. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и вторник, 12 мая. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 13, ощущается как плюс 10, ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра. Сегодня днем столбики термометров повысятся до плюс 15 градусов, будет пасмурно, кратковременный дождь обещают с 2 часов дня, ежедневные дожди прогнозируется минимум неделю. Мария Деева, радио «Шансон».

Душевная песня от Евгения Григорьева «В тоннеле третьего кольца». Всем, кто в дороге, отдельный привет. Пусть сегодня ваш путь будет легким и пробок не будет. Удивительно, кстати, сегодня в столице по пути в студию было очень спокойно. Многие отдыхают, тем, кто работает, пусть день будет хорошим, замечательным, будет прекрасное настроение. Меня зовут Рита Виноградова. Это радио «Шансон». Впереди послушаем Андрея Державина, Настасью Самбурскую. И прямо сейчас Александр Новиков. Музыки много, «Шансон» один.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Безответные чувства так сильно цепляют нас, потому что в них остается всегда некоторая недосказанность. Ну а вдруг все-таки бы получилось? И мы постоянно пытаемся найти вот эти самые ответы, и неизвестность очень сильно держит в напряжении. Я всем желаю самых ответных чувств. Продолжаем отмечать праздник Победы. И далее в эфире «Темная ночь».
1: Темная ночь.

ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной.

0: Самсон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

сердце велит мне сойти, вернуться туда, где любимый. Но где же мне силы найти, чтоб сразу забыть

Любовь Успенская, Николай Басков накрывают эфир романтикой и волной большой любви. Кстати, сегодня 10 мая, день, когда официально можно сказать: я же чувствовала, я же говорила, потому что сегодня отмечается день доверия своей интуиции. Как у вас с интуицией? Вот у меня это работает так. Понимаю, не нужно этого делать, но так хочется. Поэтому пусть будет гармония, и все будет хорошо. Отличного настроения. С вами Рита Виноградова.

0: Реклама.
1: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до юга. Любрекс. По совету друга.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задонов.

0: 8-495-925-33-17.
1: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: все.
1: И мы обожаем Михаила Шуфутинского и всех наших радиослушателей. Сколько хитов, все душевные, наши любимые. А воскресенье предлагаю проводить вместе в отличной музыкальной компании. Здесь, на радио «Шансон», в самое ближайшее время Алена Петровская. Ну а прямо сейчас Александр Розенбаум с песней «Кубанско-казачья».

рядом, видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют третий.

0: Самсон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
4: Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Работа аэропортов Юга России полностью восстановлена после временных ограничений. Об этом сообщили в Минтрансе. По данным ведомства, на южном направлении в полном объеме осуществляется авиасообщение и управление воздушным движением. Оперативный штаб при министерстве продолжит работу до 12 мая. За ситуацией также следят Росавиация и Ространснадзор. Сегодня аэропорты юга страны уже обслужили свыше 80 рейсов и около 11 тысяч пассажиров. Накануне было выполнено более 440 рейсов. Напомню, ограничения ввели 8 мая после атаки беспилотников на здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Тогда временно приостанавливали работу аэропорты Сочи, Краснодара, Махачкалы и других южных городов. В России предложили ввести налоговый вычет на репетиторов для выпускников школ. С такой инициативой выступил депутат Михаил Иванов, пишет «Москва-24». По его словам, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотен тысяч рублей. Поэтому он призвал государство начать оказывать поддержку родителям, вкладывающим средства в образование своих детей. Предполагается, что размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетиторов. При этом лимит предполагается установить на уровне 150 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Таким образом, семья сможет вернуть до 19,5 тысяч рублей ежегодно. Пятница и суббота – пиковые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян. Чаще всего в эти дни деньги тратятся на досуг, рестораны и приобретения в интернете. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. В то же время в будние дни общий уровень расходов заметно ниже. Основными тратами являются обязательные платежи и регулярные расходы. Воскресенье оказалось менее затратным днем, причем доля расходов в выходной увеличивается на продукты и бытовые нужды. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Сергей Трофимов, песня «20 лет». Берем от жизни все, а особенно выходной. Пусть сегодня каждому сопутствует удача и везение, встречи, отдых, и все идет по вашему плану. Доброго дня, это радио «Шансон», и впереди лучшая музыка.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

шикарная песня от Евгения Кемеровского «Уходи, но останься». Магнетизм, притяжение, химия между людьми вспыхивает всегда неожиданно. И как же здорово влюбляться. Ну а май, безусловно, кружит голову и один из самых романтичных периодов. Поэтому влюбляйтесь, не останавливайтесь, и пусть у вас все и всегда будет взаимно.

парад победы, деда, деда ордена достану, и живым я вспомню деда. Весна была красива, красива и юна, когда мы с ним встречали День Победы. Я был тогда совсем еще пацан и раздавал гвоздики ветеранам. И я еще, увы, не понимал,

0: Иван Кучин просит не уходить. Я никуда не собираюсь. Меня зовут Рита Виноградова. Всем прекрасного дня. Спешу напомнить, что совсем скоро, в следующем часе, программа «Только для вас». Письма, любовь, приветы, сообщения, поздравления буду с удовольствием зачитывать. Ну а пока предлагаю послушать яркую и классную группу «Сентябрь» про погоду, которая шепчет, и надеюсь, что мы тоже дождемся этого.
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберриз». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Стас Михайлов не оставляет равнодушными никого, но особенно наши женские сердца наполняются любовью. Я предлагаю поделиться с нами поздравлениями, приветами, письмами для любимых. Следующий час только для вас, а прямо сейчас Сергей Куренков.

0: шансон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Приветствую слушателей на волне позитива и хорошего настроения. У микрофона в студии Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями.

0: Мелодичных историй очень скоро будет больше, а сейчас вот об этом. Граждане рассказали о необычных вкусовых предпочтениях. Мед с чесноком, маринованный арбуз или чипсы с вареньем. Такие неожиданные сочетания продуктов оказались в числе любимых у россиян. Об этом рассказывает ТАСС. Около 37% респондентов признались, что любят необычные вкусы и часто пробуют новые сочетания. Самым популярным вкусовым миксом оказалась классика. Кислая и сладкая – его предпочитают 45% участников опроса. При этом 14% остались недовольными после подобных опытов. Приятного аппетита!
1: Я водяной, поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, да лягушки. Фу, какая гадость! Эх, жизнь, моя жестянка! Да ну ее в болото! Живу я как поганка!

Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: так, поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Музыка на паузе, мысли вслух на плей. Соцсети забирают много времени. День обычно начинается с проверки входящих сообщений и новостей. Современный человек одной ногой находится в реальности, а другой в глобальной паутине. Понятное дело, хочется убежать от осени в виртуальную реальность. Тем не менее, слишком много времени мы посвящаем интернету. И с этим нужно что-то делать.

0: Национальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: У каждого свой рецепт счастья. Добавляем по вкусу позитив и хорошее настроение. Миксуем это с праздничным вайбом солнечного дня, который, если не установился, то скоро установится. Теперь осталось довести до готовности это сочетание счастья и одновременно разочарования, поскольку жизнь непредсказуема.

От музыки к светлым мыслям. Избыток романтики в некоторых композициях не позволяет нам перебороть маховик чувств, который помогает исполнять столь искренние треки. Порой сразу видно, что музыкант на своем месте. День продолжается. И у вас все получится.

Мелодичных историй очень скоро будет больше, а пока к информации. Оказывается, граждане могут поплатиться работой за первоапрельские шутки в рабочих чатах. Главным условием для увольнения может послужить наличие у работника неснятого дисциплинарного взыскания, с момента которого не истек годичный срок. Как отмечают специалисты, первоапрельские шутки могут быть остроумными, но и в то же время оскорбительными или унижающими достоинства, что может напрямую повлиять на авторитет компании и отношения в коллективе. А рабочий чат предназначен для обмена важной информацией, а не для шуток. Поэтому, если решили пошутить в рабочем чате, то, пожалуйста, будьте сдержаннее.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Я, например, всегда держу ночь за хвост, а день обычно отпускаю на все четыре стороны. Мне кажется, в сутках должно быть больше часов. Тогда бы разделение на жаворонков и сов, пожалуй, бы не было таким актуальным. Времени бы хватало на все. Хотя со временем нам бы и этого стало мало.

Как показывает практика, не только любовь может упасть на голову из космического пространства. Метеорит ударил француженку в ребра во время утреннего кофе. Космический объект пробил крышу в доме во Франции и упал на женщину. Благо, все остались живы.

Я после непродолжительного отдыха долго свыкался с мыслью о том, что сегодня очередной тяжелый день на календаре. Жизнь и день сурка – это иногда одно и то же. В наших силах многое изменить под музыку на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Знакомые мелодии очень скоро вернутся в приемник, а пока вот об этом. Самый короткий брак в России продлился всего 53 дня. И произошло это в Тюменской области. Там местная супружеская пара поставила антирекорд по продолжительности официального брака. Об этом рассказывает российская газета. Семейный союз с учетом всех формальностей продлился всего 53 дня. Причиной развода стала несовместимость взглядов.

Рабочие эстафеты сменяются на прием пищи и небольшой релакс в виде ничего не делания. Если вы еще не переключили внимание на что-то более приятное, чем работа, то обязательно сделайте что-нибудь полезное для себя. Например, непродолжительную физическую зарядку, которая обязательно взбодрит. Ничего сложного, просто несколько простых упражнений под хиты на привычной радиоволне.

Ни для кого не секрет, что даже в самых теплых отношениях рано или поздно наступает состояние пресыщенности. А вот как с этим бороться, каждый для себя сам решит. Поэтому нужно искать более универсальный выход из ситуации, который всех устроит. Вопросов тут больше, чем ответов.

Если всех людей условно поделить на жаворонков и сов, то одни ищут смыслы утром, другие – ночью. Но иногда ты выбиваешься из графика дней и ночей, и теряется всякий смысл. Но на самом деле ты в этот момент переоцениваешь прошлое и делаешь неожиданные выводы. И тогда жизнь приобретает самые невероятные очертания.

Моя смена снова пронеслась, как высокоскоростной поезд. Надеюсь, всем было интересно. С вами на волне позитива был Дима Казанцев. Спасибо за компанию. До скорого.

увидел в толпе, как будто, но шансы равны нулю. И не такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимый кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Ньюсом.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России утвердили концепцию исторического просвещения для детских садов, школ, колледжей и вузов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова. По его словам, новая система объединит уроки истории, внеурочную деятельность, дополнительное образование, а также работу музеев, библиотек, общественных организаций и цифровых платформ. Отдельный акцент сделан на развитие у школьников навыков критической оценки информации, работе с историческими источниками и противодействию фальсификации истории. Концепция предполагает повышение квалификации педагогов, подготовку методических материалов, развитие исторических кружков, клубов, олимпиад и квестов. Документ был направлен в регионы. Реализация плана рассчитана на 5 лет. Тем временем в школах Москвы появился курс по истории города для 5-7 классов. Как сообщил Сергей Собянин, обучение будет поделено на 3 части. В 5 классе школьники узнают историю столицы с древнейших времен и до середины 16 века. 6-классников познакомят с жизнью города до начала 20-го столетия. Последняя часть курса посвящена событиям новейшей истории. Среди ключевых рубрик «Загадки Москвы», «Что скрывают названия», «Москва и москвичи». Из них ребята узнают об исторических фактах, происхождении столичных топонимов и выдающихся личностях, связанных с историей города. В Симферополе впервые включена подсветка уникальной кованой карты России. Обновленный арт-объект был открыт накануне вечером. На карте установлено более 2000 светодиодов, которые будут зажигаться автоматически с наступлением темноты. Об этом пишет РИА Новости. Кованую карту также дополнили свыше 80 новыми бронзовыми элементами, миниатюрными макетами мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне и установленных в каждом российском регионе. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве плюс 13 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: мобильные выходные продолжаются. Хочется зачитать ваш привет, поздравить с днем рождения, маленьким юбилейчиком 55 лет. Самую красивую, веселую, энергичную, обаятельную, привлекательную супержену, маму, бабулечку. Хотим пожелать ей всего самого лучшего. Муж, дочь, 4 внука и друзья.
1: Солдат, мундир, свой старенький надень, поправь слегка поблекшие награды.

0: Реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Вечер продолжаем на волне радио «Шансон». Стоит отметить, как же мы все удивительно похожи. Всем нам необходимо и хочется спокойствия, понимания, чтобы рядом был кто-то свой. Хотя внешне каждый делает вид, что мы сильные, нам никто не нужен. Но по моим наблюдениям легче становится именно тогда, когда перестаешь все выдерживать в одиночку. Поэтому берегите свое настроение, даже если за окном пока не майское тепло, пусть рядом будут те самые желанные и родные. Thank you.

0: Шансон Костомуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты, и все отпечатки контрабанды не берем. Как херувим стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Буфетчица

0: был седой мой мальчик. Ах, где ты, где был седой мой мальчик?
1: Песни нашей победы.

Дмитрий Шико с песней «Военных лет» на поле танки грохотали. Отмечаем праздник Победы вместе с радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Выходные продолжаются. Музыкально обещаем душевное сопровождение. Анатолий Полотно, Федя Карманов, Ирина Круг и Александр Маршал. А прямо сейчас Александр Кальянов с песней «Плохая примета». Но мы в плохие приметы не верим, а верим только в хорошие.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах. Эти даты влекут

Ирина Круг в эфире радио «Шансон», а музыка — это что-то удивительное, ведь только одна песня может вернуть в прошлое, другая — успокоить, а третья полностью поменяет настроение. Любимые мелодии, безусловно, очень влияют на эмоциональное состояние, помогают справляться со стрессом, но

Тревог, переживаний у каждого хватает. Поэтому пусть музыка радует, создает приятный настрой на вечер воскресенья. Меня зовут Рита Виноградова. Музыки много, шансон один.

Таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбой. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Ритейл, промышленность и строительство вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков. По их данным, больше всего в апреле было предложений в работе о торговле. Топ-3 наиболее востребованных позиций в данной сфере – это продавец-консультант, кассир и администратор магазина. На втором месте идут промышленность и производство. Здесь больше всего нужны слесари, электрики и токари. Третьей сферой с наибольшим количеством вакансий стало строительство, где нужны электромонтажники, электрогазосварщики, слесари или сантехники, а также инженеры-проектировщики и сметчики. Кроме того, в число сфер, в которых активнее всего ищут новых сотрудников, попали транспорт, логистика и медицина. Более 230 новых автобусов для пригородных маршрутов запустят в Москве в текущем году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Максима Лексутова. По его словам, сейчас машины работают на 6 маршрутах проекта «Москва-область». По будням на них совершается в среднем более 13 тысяч поездок. Отечественная техника полностью адаптирована для перевозки всех категорий пассажиров и ранее хорошо зарекомендовала себя на городских линиях. Всего в парках Мосгортранса эксплуатируется уже около 2000 таких машин. Каждый четвертый россиянин планирует начать изучение иностранного языка перед летним отпуском. При этом 7% опрошенных уже начали осваивать язык, 18% приступят к учебе в ближайшее время. Об этом сообщает Лента.ру. В то же время половина респондентов заявили, что для летнего отпуска иностранный язык им не нужен. 16% рассчитывают на помощь партнера или друзей, а 7% уверены в своих знаниях и не видят необходимости в дополнительной подготовке. Курс доллара на выходные: вторник 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

захлебнув, роздана, в памяти спрятана теми, кто забыл про победный наш путь.

0: патроны вера, но главная честь офицера — Родина, Родина, Родина, Родина.
1: Евгений Кемеровский с патриотичной песней «Родина» в «Инволне» радио «Шансон». Всем доброго вечера. Кстати, есть прекрасная новость. Уже 14 мая можно увидеть дуэт Евгения и Аллы Рид в Центре исполнительских искусств. Алла Рид — участница популярных вокальных шоу «Голос», «Три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года», представляет новую сольную программу «На перекрестке между строк». Живой звук, звезды эстрады и шансона. И обязательно прозвучат песни «А в вагоне-ресторане», «Тату на сердце» и новые композиции, созданные на стихи Михаила Гуцериева. Информация для зрителей старше 12 лет.
2: Ректор кашлял в кулак, крепко тужился, делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами, плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое, а на месте.

воскресенье, телефон звонит, инкогнито в трубку говорит. Ректор на ногах еле выстоял, да, действительно, сказали, где

0: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

солнечный Михаил Бублик вдохновляет загадывать самые смелые желания. И это действительно работает, особенно если вы знаете, чего точно хотите, и не сбивайтесь с маршрутов. Радио Шансон всегда музыкально рядом. Поддерживаем каждого, кто на волне, и желаем всем, конечно, прекрасного вечера.

0: слой.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки «Тикс-фли». Вкусный и эффективный. «Тикс-фли» – ваша собака в безопасности.
4: «Тикс-фли» – 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Олег Митяев с проникновенной песней «Небесный калькулятор». Никогда не жалейте о том, что не случилось. Смотрите только вперед, а впереди ждет чудесный вечер с Юлией Степановой. Я Рита Виноградова. Прощаюсь с вами на сегодня и иду танцевать под дикое танго от Афины.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
3: Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: шансон.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Более 4,5 миллионов окон по всей России украсили символами Великой Победы в рамках акции «Окна Победы». Она проходила с 16 апреля по 9 мая, пишет РИА Новости. В акции участвовали дети вместе с родителями, педагогами и наставниками. Они оформляли окна домов, школ, детских садов и молодежных центров рисунками, трафаретами, фотографиями и символами Победы. Председатель правления движения «Первых» Артур Орлов выразил уверенность, что такие мероприятия будут объединять все больше участников в России и в зарубежных странах. Приемная кампания в вузы в этом году начнется с 20 июня, сообщили в Миноборнауки. Указанные сроки коснутся всех уровней образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и специализированного высшего образования. Отмечается, что даты окончания приема заявлений варьируются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. В том числе на бюджетные места прием документов завершается с 10 по 20 июля. При приеме на платные места не позднее 20 сентября. Самая грязная городская пыль бывает в Москве летом. Таким выводом пришли специалисты лаборатории геохимии наночастиц Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского. Они проанализировали образцы пыли, взятые в разные времена года. В сравнении их состава и концентрации выявили, что наихудшие показатели бывают летом. В это время отмечается повышенная концентрация свинца, висмута, меди, сурьмы и кадмия. Как пишет парламентская газета, летний индекс потенциальной экологической опасности равен 520 при норме 300. Для сравнения, индекс весенней пыли 270, а осенней 370. Такой рост ученые связывают с увеличением в теплое время года транспорта, интенсивности ремонтных и строительных работ. Однако концентрация токсических веществ все равно остается достаточно низкой для вреда здоровью. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо, захворала сынок, знать готовить белье, уж подходит мне срок. Только прежде чем в путь, мне хотя бы

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

Тони. Человек в телогрейке или просто слегка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочее шагал.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Жанр шансона по-русски живет и развивается. Так вот, песни, которые известны нам уже годами, Иван Кучин, «Человек в телогрейке», соседствуют с совсем новыми. Скоро мы услышим недавнюю песню Владимира Ждамирова «Купола колокола», а прямо сейчас песня, которая вчера появилась в нашем эфире, 9 мая, Сосо Павлиашвили, Григорий Лепс.

Дорогие радиослушатели, вы тоже можете подарить свое душевное тепло вашим близким, передав привет в праздничном эфире «Радио Шансон». Мобильные выходные продолжаются. Плюс 7-909-955-103-0 – это наш номер. Пожалуйста, подпишите свое сообщение, оно прозвучит в эфире «Радио Шансон», ну, в какое-то ближайшее время. А что касается музыки, через 3 минуты у нас Виктор Королев, чуть позднее Стас Михайлов.

0: Слим в эфире вечернего шансона. Скоро слушаем дуэт Радера и Андрея Бандеры. А Сергей Коржуков споет нам песню на стихи Михаила Танича и музыку Серафима Туликова. Не пропустите, прекрасная песня. Ну а материал о военном прошлом Михаила Исаевича Танича уже появился на наших страницах в интернете к празднику Победы. Прочитайте, это очень интересно и очень человечно.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Радио «Шансон» представляет.
10: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
11: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
10: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: пронзительная лирика «Чепик», лауреата премии «Шансон года 2026». К вашим сообщениям, ибо мобильные выходные-то продолжаются. Здравствуйте, передайте привет моей тете Михальской Валентине Константиновне в Петропавловск от племянника Павла из Тюмени. Поздравления с 9 мая. С Днем Победы! Уже вчера отгремел наш праздник, но на радио «Шансон» он продолжается и песнями, и вашими посланиями. Кстати, я жду следующих на наш единый номер.
1: Радио «Шансон».
2: Радио «Шансон».
1: Вместе с начала века.
2: Радио «Шансон».
1: Москва, 103.0 FM.

убил прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

0: Гражданка Стамуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивыми штрафами за нарушения на дачных участках. Злоумышленники рассылают владельцам земли поддельные уведомления и предлагают оплатить взыскание со скидкой по специальной ссылке. После перехода по ней аферисты получают доступ к аккаунтам граждан на госуслугах и могут использовать личные данные в своих целях. Об этом пишет «Московский комсомолец». Подчеркивается, что настоящие постановления о штрафах направляются официально заказным письмом или через личный кабинет на портале госуслуг. Работы по замене систем отопления начались в столице. Они проходят в рамках капитального ремонта жилых домов. Как пишет «Москва-24», подобное мероприятие проводится ежегодно сразу после завершения отопительного сезона до начала следующего. Это обеспечивает готовность жилых домов к холодам. В 2026 году планируется обновить внутридомовые системы отопления свыше 720 объектов города. В частности, эксперты заменят изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции и соединительные элементы. Российские каноисты победили на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Венгрии. Золотые медали завоевали Захар Петров и Иван Штыль. Они финишировали с результатом минута 35,90 секунды, пишет РИА Новости. Вторыми стали итальянцы, тройку замкнули бразильцы. Напомню, наши спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Пятница и суббота – пиковые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян. Чаще всего в эти дни деньги тратятся на досуг, рестораны и приобретения в интернете. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. В то же время в будние дни общий уровень расходов заметно ниже. Основными тратами являются обязательные платежи и регулярные расходы. Воскресенье оказалось менее затратным днем. Причем доля расходов в выходной увеличивается на продукты и бытовые нужды. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Группа «Лесоповал» — это культовый коллектив, чьи песни знают и поют уже несколько поколений. Все хиты легендарной группы создал Михаил Танич. И вот куда мы хотим привести вас, наши дорогие радиослушатели. Услышать песни «Лесоповала» можно будет 16 мая в столичном академ-джаз-клубе. Группа «Лесоповал» исполнит песню «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» и многие другие. Эти композиции звучали из каждого автомобиля, в каждом дворе, узнаваемы с первых строк, потому что давно стали частью нашей жизни. Уникальная возможность услышать любимые песни вживую под качественный звук уже 16 мая для зрителей старше 18 лет. 19.08 в столице. Зовут меня Юлия Степанова. Всем добрый вечер. У нас впереди трио. Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин и Александр Юрпалов.

Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Песня лидер хит-парада уходящей недели, и не только ее. Михаил Шуфутинский «Последний полет». Радостно то, что в этом году мэтр шансона по-русски сможет побывать на фестивале «Бархатный шансон». Сможете ли вы? Фестиваль пройдет в этом году с 24 по 30 октября в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Кроме Михаила Захаровича в фестивале примут участие Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев и другие звезды. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.
4: Что ж ты, фраер, сдал назад?

0: Песня через года, объединяющая одноклассники Александра Розенбаума. Через время и пространство летят ваши приветы. Вязьма на связи. Передаю привет своей любимой Марьяне. Мы с ней на фазенде, занимаемся огородом. Я ее очень люблю. И у нас все получится. Мы справимся со всеми делами на огороде. Это сообщение от Александра. Пишите и вы, плюс 7 909 955 103 0.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Выпускники школ в этом году смогут пересдать ЕГЭ по трем предметам. Сделать это можно в резервные дни приема экзамена 8 или 9 июля, а также 4, 8 и 25 сентября. Речь о русском языке, математике и одному предмету по выбору. Об этом РИА Новости напомнил сенатор Айрат Гибаддинов. Он также добавил, что первоначальный результат аннулируется, даже если новый оказался ниже. Поэтому решение о пересдаче необходимо принимать взвешенно. Число биометрических кабин паспортного контроля в Шереметьево увеличили вдвое. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани. Мероприятие по расширению провели перед началом летнего сезона. С 9 мая в терминале С были запущены 30 автоматизированных кабин паспортного контроля «Сапсан». Эти системы позволяют проводить процедуру без необходимости обращения к пограничникам, благодаря чему большее число пассажиров международных рейсов смогут самостоятельно пройти контроль при прибытии или отправлении. Воспользоваться кабинами могут россияне старше 18 лет с биометрическими паспортами серии 75 и выше. Сервис работает круглосуточно. Тем временем Италия стала самой популярной страной Европы для отдыха россиян в майские праздники. В текущем году рост спроса на данное направление составляет 23%. Средняя стоимость недельного сити-тура в Рим с перелетом из Москвы на двоих начинается от 190 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. В топ-3 европейских направлений также входят экскурсионные туры во Францию и Испанию. Почти каждый пятый россиянин на майские праздники запланировал устроить себе цифровой детокс. При этом 82% опрошенных собираются активно пользоваться интернет-сервисами. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Так, онлайн-кинотеатрами намерены воспользоваться 34% респондентов, а сервисами для планирования досуга – 13%. Алла Некрасова, Радио Шансон.

тобой в метро я и не убежусь пешком. Здесь ползала землю роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

лауреат премии «Шансон года» Александр Новиков. В эфире радио «Шансон» и его незабвенная шансонетка 20.07 в столице. Далее нам петь будет также лауреат премии, также многократный народный артист России Стас Михайлов. Меня зовут Юлия Степанова. Всем добрый вечер. Ну а если вы не смотрели вдруг еще юбилейную церемонию вручения премии, вы можете ее посмотреть, когда вам будет удобно. Да хоть прямо сейчас на официальных страницах радио «Шансон» в ВК-видео, Одноклассниках и на Ютьюбе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной.

ночь». Песня, написанная в 1943 году для фильма «Два бойца». Музыка Никиты Богословского, стихи Владимира Агатова. За годы жизни эту песню исполнили десятки замечательных артистов. И женское исполнение у этой песни есть, и мужское. Прямо сейчас на радио «Шансон» мы с вами послушали версию лауреата премии «Шансон года 2026» Кая Метова. 20:19 в столице. Всем добрый вечер.

хотел, а потом с Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта там, где была,

0: хотелось бы, чтобы у вас в памяти осталась некоторая информация, которая, возможно, очень скоро вам пригодится. Живой звук, звезды эстрады и шансона, уже полюбившиеся хиты и новые песни. Алла Рид, участница популярных вокальных шоу «Голос и три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года», скоро представит новую сольную программу «На перекрестке между строк». Мега-концерт состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств. Обязательно будут звучать песни «А в вагоне-ресторане», «Тату на сердце» и новые песни на стихи Михаила Гуцериева. Ожидаются и звездные дуэты: Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев придут, чтобы спеть с Аллой Рид. Для зрителей старше 12 лет 14 мая приходите.
1: Накинут бабушки платки,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Песни нашей победы.

0: Лирические дебаты в песнях в эфире радио «Шансон». Ирина Круг только что. Михаил Задорин продолжает. Добрый вечер всем, кто слушает радио «Шансон». В следующем часе у нас программа только для вас. Приглашаю принять в ней участие. Плюс 7-909-955-103-0. Уже пишите.
1: Мои ожидания.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

задыхалась ночь на костлявых пальцах. Смерть вела свой счет, напиталась боль, ржавая земля. Слезы, плач и скорбь

0: посредине точно бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Всех приветствую на радиоволнах. В студии у микрофона Дима Казанцев. Всем бодрости и легкости. Пусть день пройдет без особых проблем. Очень скоро расскажу что-нибудь интересное, поэтому будьте с нами.

А я кое-что любопытное нашел в сети. Согласно исследованию, большинство респондентов со всего мира называют физическое и психическое здоровье главными источниками счастья. Кроме того, людей делают счастливыми семья, отношения с партнером, дети и ощущение наполненности жизни смыслом.

От любимых ритмов к мотивации. Есть классная техника. Найти в себе истинную мотивацию – это говорить себе исключительно правду. Что-то идет из рук вон плохо, ты с этим соглашаешься, а потом стараешься исправить. А значит, всегда есть шанс стать лучше.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А сейчас кое-что полезное расскажу. Государственная компания «Автодор» предупреждает об опасности управления автомобилем в состоянии усталости. Длительное нахождение за рулем значительно снижает концентрацию внимания и скорость реакции автомобилиста. Эксперты рекомендуют перед дальней поездкой хорошо отдохнуть, выспаться и планировать регулярные остановки каждые 2-3 часа.

А пока напомню о важности прогулок на свежем воздухе. Важно восполнять недостаток витамина D, если такой имеется. Главное, чтобы в теплое время года солнце нас чаще баловало своим вниманием.

Я здесь живу, где мат стоит в три ряда, но я к нему с годами приржавел. Пиши мне, но меня жалеть не надо, раз я и сам себя не пожалел. А встретимся, и я не знаю сам,

Теряется пернатая семья. Я не могу сказать, что я безгрешен, мои грехи.

0: встретимся.
1: Любопытная информация тем временем в эфире. В России могут появиться штрафы за измену в браке. Глава федерального проекта по безопасности Виталий Бородин в интервью Life.ru выступил за штраф в размере 20 тысяч рублей за измену в браке. Для пар с детьми сумма может быть увеличена, особенно если измена привела к разводу.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка на небольшой паузе, поскольку психология в эфире. Мы уже как на экзамене, а я как раз нашел 5 способов избавиться от стресса перед такими испытаниями. Делайте перерывы. Лучше всего организовывать небольшие передышки каждые 45 минут. Не сбивайте режим питания. Одновременно готовьтесь только по одному предмету. Не забывайте про режим сна. Попробуйте начать медитировать.

Любой рестарт в жизни и отношениях, то бишь перезагрузка, требует от нас запредельных усилий. Сложно меняться, ничего для этого не делая, поскольку любое изменение станет привычным для нас, если мы перейдем к этому плавно, маленькими шагами.

Дорогие слушатели, с одной стороны стакан наполовину пуст, с другой наполовину полон. В начале отношений ты полон сил, любви и уверенности в своей партнерше, а потом кое-что начинает раздражать. К сожалению или к счастью, меняется все. Пригласите свою вторую половинку на свидание. Начните с этого.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Представьте, для кого-то вы как воздух, поэтому нет ни единого повода грустить и печалиться. Берегите тех, кто носит вас в своем сердце. Это чаще всего родители.

От музыки к размышлениям. Сложно жить здесь и сейчас, особенно когда прошлое было светлым и добрым, а настоящее диктует свои правила, к которым жизнь тебя не готовила от слова совсем. Дети умеют жить сегодняшним днем. Нужно у них учиться этому важному качеству.

мысли часто уносят от важного и необходимого. И начинаются «дело без дела», когда выветривается смысл и тебе сложно взять себя в руки. Кстати, классный выход – записать все важные дела в блокнот и тут же расставить приоритеты.

обручился дождь с печалью, мир, подернутый вуалью, собирает в луже грусть. Ах, как жалко, плачут крыши, истекают с тумб афиши, акварелью осень пишет.

глазам, улыбаешься слезами, топишь лето гора.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка скоро вернется, а сейчас вот о чем. Мы часто ищем любовь, и в этом поиске не замечаем наших настоящих желаний и того, чего нам действительно необходимо.

Всем доброго здравия в нашей компании. Услышал одну классную практику – благодарить всех и вся. И тогда жизнь заиграет новыми смыслами. Будем надеяться, это работает.

свете огня. Ах, этот столик, столик на двоих. Я хочу, чтоб ты была моей хотя бы несколько дней. Цвет, цвет металлики вдали, вдали, вдали, вдали. Я такую же

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Такие мысли периодически посещают, наверное, всех. Игорь Слуцкий, песня «Туда», хорошо и давно известная нам. 23.04, время столичное, у микрофона Юлия Степанова. Привет всем вам. И мы продолжаем наш праздничный эфир. Сегодня 10 мая, но песни Победы, они всегда с нами. Дальше послушаем «Бумер», «Ордена Деда». И вообще, в эфире скоро будет петь нам Михаил Круг, группа «Лесоповал», Александр Маршал и не только.
1: Парад Победы, деда, деда ордена достану. И живым я вспомню деда. Весна была красива, красива и юна, когда мы с ним встречали День Победы. Я был тогда совсем еще пацан и раздавал гвоздики ветеранам. И я еще, увы, не понимал,

0: И жизнью каждый был обязан деду. Мы помним тех, кто сохранил страну. И жизнью каждый был обязан деду.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: будет или нет. Есть ли дом их где-то или нет.
1: Шансон с оттенком рока. Впрочем, песни Александра Дюмина всегда яркие. Продолжим наш эфир. Всем добрый вечер. Вы слушаете радио «Шансон» и правильно делаете. У нас скоро группа Любе, Максим Олейников, Евгений Григорьев, Холла. И буквально через считанные секунды песня Александра Розенбаума, пробирающая просто, вот знаете, до дрожи. «На войне, как на войне» на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
3: «Москва» 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы. Вспоминаю я коней, лошадей колхозных. На войне, как на войне,

Давай сегодня, лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

прочь. Но день всего лишь несколько часов, и знаю, как и я, ты нашу ждешь ночь, где друг о друге снова будут сны, как им не быть, ведь каждый миг их мыть.

Вот просто вот спинным мозгом чувствую, как близкие на закате дня уже зовут по имени, а значит, пора прощаться и отправляться домой. Вернусь к вам, обещаю, это будет вторник вечер. Группе «Любэ» огромное спасибо за душевную песню. Ваши выходные продолжаются майские, наши общие с песнями «Радио Шансон». И на прощание пожелаю, чтобы эти дни были наполнены для вас теплом и любовью. Тамара Кутидзе, «Дали» в эфире. Я, Юлия Степанова, прощаюсь.

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полной

Уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне?

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Она на двор, он со двора.

море заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом,

Бил прямой наводкой, точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья.

тянутой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова: ну, найдите еще мужика.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной, когда измена прячется за тенью.

химера. Как я верил, но сегодня не могу. Уезжай, сказала грустно, мне с тобой на сердце пусто. Жизнь идет, а боль отпустит, и глаза не лгут. Колесики, колесики везут меня вдоль просеки.

наша грустная новелла. Стольких долгих, трудных лет. Взгляд родной такой близкий, и волос пахучих искрой.

большие зеркала. Ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяник.
1: Не хочу уезжать.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: четко пулемет посредине точно бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливала поле алая роса.
1: Радио «Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Понимаю, у дорог, прислонившись по ветру, стоя, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад.

я с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку

Я черную розу, эмблему печали, в тот памятный вечер тебе преподнес. Мы оба сидели, мы оба молчали, нам плакать хотелось.

плакать хотелось, но не было слез. В оркестре играет гитара о розе, шумит полупьяный ночной ресторан. Ну что же ты смотришь?

шампанским бокал. Любил я когда-то цыганские пляски и пару гнедых

время прошло, пролетело, как в сказке, и вот я без ласки, без ласки твоей. Ах, как бы хотелось начать все сначала, забыть все, что было, и снова начать.

орлы и пели, что твои петлы. И рюмки были нам малы, ломали стулья и столы. И много пелось, и пилось, и жизнь летела в кровь.

На Литейном время застыло, у краюхи голодный взгляд. Расскажите, как это было, как в руинах лежал Ленинград.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки, сведенные холодом, нежно к тебе протяну и навсегда успокоенный камнем отправлюсь ко дну. И навсегда успокоенный камнем направлюсь ко дну. Там глубина необъятная,

песком в груди холодных камней. Вот что такое романтика жизни бродячей моей. Вот что такое

все потерял на дне моря я. Жизнь и любовь и покой, даже твою

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbnefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

Россия, чтобы жила моя.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Черные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

ничего рыбак о ней не знал. Вел шаланды в море он тоскуя. Никогда еще морской причал не видал.

простор широкий, маяки.

ласточка где-то плывет. Степь светит огнями ночь, звезды над нами горят.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

Знаю тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать.

а народу на суд привалило. И еще прибывает, как на бракоразводное мыло. Там такая клубничка всплывает, как на бракоразводное мыло. Там такая клубничка всплывает. А судят жулик.

и сидят, все глаза проглядели. Эти самые дядьки да тетки, и семь пятниц у нас на неделе, и всего два шага до решетки, и семь пятниц у нас на неделе, и всего два шага до решетки, а судят жулика.

иная. Это судят меня, не кого-то. Имя, отчество, все совпадает. Неужели вам слушать охота? Как еще одна жизнь пропадает? Неужели вам слушать охота? Как еще одна жизнь пропадает?

материк. Моя звезда на стылом небе не потухнет. Пойдет сухарь под маргарин, о том о сём поговорим и вспомним светлую Нагаевскую бухту. Пойдет сухарь под маргарин, о том о сём поговорим и вспомним светлую Нагаевскую бухту.

0: На радио «Шансон» реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

холода, в холода от насиженных мест. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. В холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных тополей нас суровые манят места, будто там весь

0: как бы не было нам хорошо иногда. Возвращаемся мы по домам, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же...
1: Радио «Шансон». Песни

0: Ну вот и тебе.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.